нуиссат иллоқарфитаарсисиллугу апутнаккарнissaануқитиппугу соқиннариссусэрмут кипиттутут маанна тикиппугу